Помните самое главное, что завтрашнего дня не существует. Есть только здесь и сейчас, только сегодня, и только с такими красивыми.